0: Хлопці, ця пісня надто довга, щоб вмістити її тут.
1: Из вилену шрам ин контрабайсо Хешмунка и клама ола асмоса Станцам ин шрам бринкам левиста Брума да травма Мас амигу уки акашесе Эс сурда босего порвентура Вес унду банду джи поркуш паресе Ио софу филчи аш креатура На флореста са ум тропашу увиште Касатор ди шаман кум коражем Унд кун лазаже партиште Эспера танжа валиш ди пассажем Бандито амигу эставе ла капеса Конфортир трома гайда и долисе Alibayo no manane sei pressa E su de porco tono cum barda cia sherifi Vodea boi na bin esperanza Vodea boi na bin esperanza
2: Ui Radio Jazz.